0: Музыка, которую мы любим. Радио Альфа.
1: Призрачно все в этом мире бушующее. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг,

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 7:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Пермский край за последние месяцы усилил противовоздушную оборону. Как сообщил губернатор, были созданы новые мобильные огневые группы, установлены РЭП, точки ПВО. Это позволило успешно отразить две волны беспилотников, которые атаковали регион на прошлой неделе. В ближайшее время планируется усиливать ПВО, наращивать численность мобильных огневых групп. Планируется установка новых радиолокационных станций. С 3 августа в Перми участок улицы Борчининова между Луначарского и Пушкина закроют для всех видов транспорта, кроме трамваев. Это связано с началом нового этапа капитального ремонта улицы и проведением строительно-монтажных работ. В департаменте транспорта администрации Перми предупредили, что из-за перекрытия временно изменится схема движения автобусов. Маршруты номер 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 пойдут в объезд по улице Крисанова, а 53-й автобус проследует по улицам Крисанова, Луначарского и Попова. Трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам без изменений. Туристов попросили не сплавляться по Усьве. В реке накануне начался подъем воды. Вместе с грязью в потоке движутся упавшие в реку деревья. Это создает опасность для туристов. Их попросили не сплавляться по реке. Из-за сильных дождей в Пермском крае и Свердловской области паводок ожидается на Сылве и Чусовой. В Китае создали полноразмерных человекоподобных роботов для любви. Партию раскупили почти сразу после старта продаж, несмотря на высокий ценник. Впервые в мире роботов создали для массового производства. Основная цель – эмоциональная поддержка человека. Доллар сегодня 79.46, евро 91.19. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сейчас в Перми плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
4: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 8 минут в Перми. Понедельник, 3 августа на календаре. И это все-таки туман, а не облачность. Хотя поначалу можно именно так подумать. С утра пораньше достаточно свежо, плюс 16 градусов. Можно даже утеплиться. Ну или вам просто надоела жара, вы хотите прям, чтобы было хорошо и прохладно. Пожалуйста, можно сделать так. Потому что в течение дня до плюс 24 градусов. Но воздух прогреется только ко второй половине дня. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми, естественно, что сейчас отсутствуют. Ран, потому что достаточно еще для пробок. Да и месяц август еще тоже нас пока побалует отсутствием каких-то серьезных заторов с утра пораньше. Впереди гороскоп, лунный календарь. Гороскоп, кстати, на всю неделю. А потом поговорим о странных делах. Один человек решил отжиматься под водой и взял и установил рекорд. Вообще, зачем он это делает? Что им движет? Об этом через 10 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.15, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Напомню вам, на календаре 3 число, август месяц начался. Луна у нас убывает, находится в знаке Овна, и астрологи описывают этот день как период повышенной импульсивности и поспешности, поэтому рекомендуют отложить дела, требующие точности и продуманности. Ну, тут решайте сами, в том числе, будете слушать гороскоп или нет. Он у нас на всю неделю. Анна Романова продолжит далее.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит. Но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
1: Радио Альфа.

0: 7:21 в Перми. Каким же будет этот последний летний календарный месяц? Кстати, прогнозы уже есть, я имею в виду в плане погоды. О них чуть подробнее попозже. Но прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
1: Радио «Альфа».

0: «Где ты?» в переводе на русский язык поет этот человек под псевдонимом «Лондон Бит». Друзья, мы тоже задаемся этим вопросом. «Где ты?» Полина Попова. Она уже почти пришла, почти здесь. Остается всего секунда, и вот, пожалуйста, новости на 104.1 FM.
1: Здравствуйте. В России предложили создать государственную майнинговую компанию. С такой инициативой выступил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. По его мнению, компания с государственным участием могла бы заниматься майнингом наравне с действующими легальными майнерами. Средняя цена нового автомобиля в России в июне достигла 3 400 000 рублей. Она увеличилась за год на 7%. Кунгур занял первую строчку списка туристических мест в Прикамье, где заметнее всего вырос мобильный трафик. За год динамика составила почти 30%. На втором месте по росту трафика оказался водопад Плакун, на третьем месте курорт Усть-Качка. Футболисты Амкар Пермь провели второй матч в чемпионате страны среди команд второй лиги группы «Серебро». В Тюмени подопечные Игоря Беляева обыграли местную команду со счетом 2-0. Следующая игра у «Амкара» состоится 8 августа в Москве против «Динамо-2». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка, вне зависимости от того, сколько сейчас время, а сейчас 7 часов 40 минут. И сегодня есть только один праздник, который связан с большой-большой ягодой. Вот такой ягодой можно кормить всех родных и близких, а вам самим чуть не лопнуть, если вы съедите ее без всяких, скажем так, разделений. Я, конечно же, говорю про арбуз. Есть множество способов определить, вкусен он или нет. Постучать, поднажать, покрутить, повертеть хвостик, конечно же, тоже рассмотреть. Но есть еще другие свойства, которые связаны с этим вот плодом, и о них через 7 минут в исторических фактах. В том числе, чем же все-таки полезен арбуз, который, по сути, состоит из воды.
1: Реклама.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
1: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-78-08.
4: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбираем! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми, хотя это громко сказано, заторы на светофорах начинают копиться на улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы, на улице Пушкина от Николая Островского до Комсомольского проспекта и на Стаханской улице от моста через железную дорогу до Карпинского. Общая загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
2: Радио Альфа. 104,1 FM.

0: 7 часов 45 минут, вы слушаете радио «Альфа». Понедельник сегодня, 3 августа. Сейчас узнаем, что такое историческое произошло. Обо всем расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый, как...

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

С сегодняшнего дня в Перми меняется схема движения сразу нескольких автобусных маршрутов. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Но прямо сейчас предлагаю вам послушать классику в современной обработке. Ванесса Мэй, ее «Шторм», интерпретация Антонио Вивальди «Времена года».

0: 8 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября, пишет «Парламентская газета». В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускаются по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономности. Работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Легендарная буханка получила официальное признание. Ульяновский автомобильный завод переименовал семейство коммерческих авто старого грузового ряда в буханку. Теперь это не просто ласковое прозвище, а полноценное название. Оно уже появилось на сайте УАЗа, в прайс-листах, брошюрах и каталогах аксессуаров. На витрине буханка представлена сразу в 5 модификациях. Автобус, грузовой фургон, комби и 2 версии бортовой грузовой машины. В Перми за год спрос на покупку готового арендного бизнеса вырос на 89%. Строительные компании выросли на 56%. Интерес к покупке предприятий в сфере авто снизился на 2%, а в сфере услуг на 7%, сообщает Новокомпаньон со ссылкой на данные Авито. Также в рейтинге наиболее востребованного бизнеса в Перми вошли торговля, спрос на предприятия в этой сфере вырос почти на 20%, пункты выдачи заказов выросли на 18% и общий ПИД плюс 15% за год. Кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда в России. Число вакансий для этих мастеров выросло на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата кузнеца составила 130 тысяч рублей в месяц. На этом пока все новости. Курс доллара США на сегодня 79.46, евро 91.19. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Сейчас в Перми плюс 17 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми. И вот метеорологи совсем не радуют нас. Есть предварительный прогноз на август. И нынешний месяц не будет теплым, согласно данным большинства прогностических центров, сообщает гидцентр ПГНИО. Вероятно, что устойчивая жара сохранится в Европе, а на Урале будет преобладать влияние высотных ложбин. Что это значит? Это значит, что средняя температура воздуха ожидается около нормы, либо даже на 1 градус холоднее нормы. При этом, как всегда, в прогнозе температуры есть существенные неопределенности, начиная уже с начала второй декады. То есть, переводить, если на простой бытовой язык, это значит, что ничего не значит на самом деле. Что значит средняя температура воздуха? В Перми норма средней температуры августа составляет плюс 15,6 градуса. То есть, понимаете, днем может быть достаточно тепло, а ночью, да, немного прохладно. Но на то он и август. В общем, если честно, я надеюсь на лучшее. Как всегда, почему бы и нет? Потому что прогнозы — дело такое, они могут совпадать, а могут и нет. Что точно будет? Впереди дорожная информация и новости со всего света. Узнаем, какой вкус имеет самый лучший кофе в мире.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
3: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
2: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе! На Свиязева 39А.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Есть местами затруднения. Их несколько. Стахановская улица от моста через железную дорогу до Карпинского. Время проезда 7 минут. И улица Ленина от Комсомольского проспекта до Куйбышева. Связано это в том числе и с перекладкой железнодорожных путей. Там есть проблемы в пересечении этого участка небольшие. Вам всем удачи в пути.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8.17, время Пермское, вы слушаете Радио Альф. Напомню вам, начало новой рабочей недели. Неделю, кстати, обещают более-менее по погоде нам синоптики. Прямо сейчас плюс 17 градусов. В течение дня должен воздух прогреться до плюс 24. Но это к вечеру, кстати. Это больше к вечеру относится, к часам к 4. Сейчас мы слушаем с вами дайджест мировых событий от Кати Григорий.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Тьерра Колумбия. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе Сан-Альберто из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Copy Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Радио Альфа.

0: 22 минуты 9 и через 10 минут для вас выпуск новостей.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом» для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
6: А тебе-то зачем?
5: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
7: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
8: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, а можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
11: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
12: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов, гипсокартон, тон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
13: Телефон рекламной службы 259 17 00.
14: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 8 часов и 32 минуты, время Пермское, на радио Альфа Новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам как очень выгодную. По его словам, штаты могут, цитирую, «забрать оттуда практически все, что захотят». Конец цитаты, заявил президент США. Средняя цена нового автомобиля в России в июне достигла 3 миллионов 400 тысяч рублей, увеличившись за год на 7%. В Перми разрабатывается новая концепция улицы Пермская. Сейчас архитекторы предлагают сделать акцент на развитие поперечных связей, дворов. Это позволит использовать историко-культурный каркас этого района. Уже есть успешные примеры такого подхода. Это двор Тюза и старый кирпичный переулок. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сейчас в Перми плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
4: Огонь. И приятный жар, пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: 8 часов 42 минуты, вы на волне 104.1 FM. Далее именно о том, о чем не стоит говорить, а лучше просто послушать. Это исторические факты, они будут посвящены истории песни группы Tears for Fears «Shout».
1: Реклама.
2: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Bang!

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32. Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты, вот на улице Ленина уже машины растянулись от газет «Звезда» до Куйбышева. Время проезда здесь 10 минут, имейте в виду. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы будете ехать 7 минут. На Петропавловской потеряете 6 от Попова до Куйбышева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Ну, здравствуй, Август. Говорим мы. Или не говорим, кстати, я не знаю. Я за всех не могу говорить, но я скажу. Здравствуй, Август. Третье число на календаре. И сейчас узнаем, какие исторические факты произошли в этот самый день. Катя Григорьева продолжит далее на радио.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы «Tears for Fears» возглавила американский чарт «Billboard Hot 100». Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: Пермском округе спасенных после разлива нефти уток вернули в водоемы, с чем их и поздравляем. Вообще, какие еще работы проводятся в связи с очисткой воды от нефтепродуктов? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А в следующие 60 минутки предлагаю сыграть в невероятный вопрос 12+. У меня для вас есть пригласительные билеты на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Начнем через 15 минут.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
4: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Вот это да! Ты съездила в город роз?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: Телефон рекламной службы 259-1700.
2: Радио «Альфа».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Перми 9 часов утра, вы слушаете радио «Альфа», спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Пермский край за последние месяцы усилил противовоздушную оборону. Как сообщил губернатор, были созданы новые мобильные огневые группы, установлены РЭП, точки ПВО. Это позволило успешно отразить две волны беспилотников, которые атаковали регион на прошлой неделе. В ближайшее время планируется усиливать ПВО, наращивать численность мобильных огневых групп. Планируется установка новых радиолокационных станций. С 3 августа в Перми участок улицы Борчининова между Луначарского и Пушкина закроют для всех видов транспорта, кроме трамваев. Это связано с началом нового этапа капитального ремонта улицы и проведением строительно-монтажных работ. В департаменте транспорта администрации Перми предупредили, что из-за перекрытия временно изменится схема движения автобусов. Маршруты номер 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 пойдут в объезд по улице Крестьянина, Крисанова, а 53-й автобус проследует по улицам Крисанова, Луначарского и Попова. Трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам без изменений. Туристов попросили не сплавляться по Усьве. В реке накануне начался подъем воды. Вместе с грязью в потоке движутся упавшие в реку деревья. Это создает опасность для туристов. Их попросили не сплавляться по реке. Из-за сильных дождей в Пермском крае и Свердловской области паводок ожидается на Сылве и Чусовой. В Китае создали полноразмерных человекоподобных роботов для любви. Партию раскупили почти сразу после старта продаж, несмотря на высокий ценник. Впервые в мире роботов создали для массового производства. Основная цель – эмоциональная поддержка человека. Доллар сегодня 79,46, евро 91,19. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста. Плюс 18 градусов на данный момент в Перми. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:07, вы слушаете радио «Альфа». Предлагаю сейчас немножечко переключить внимание на нашу волну 104.1 FM, потому что начинается невероятный вопрос, и в нем можно поучаствовать и еще и стать обладателем пригласительных билетов на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Итак, внимание, вопрос. Он достаточно сегодня короткий. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Вариантов может много, да? Но давайте еще раз. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Вот что конкретно изучаем, мы делаем с вами какой-то вывод. Не все 40% из нас. 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
6: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты, вот по Ленину очень медленно машины едут сегодня. От Сибирска аж до Куйбышева растянулась вереница. Средняя скорость потока 4 км в час здесь. Время проезда 12 минут. На Петропавловской улице от Попова до Куйбышева тоже все не быстро. И на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского. В этом же списке и Комсомольский проспект от Луначарского до Петропавловской. Время проезда 8 минут. И Локомотивная от Фридрихенгельса до площади Гайдара.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9.15. Вы слушаете радио «Альфа». И прямо сейчас для вас невероятный вопрос. Вы можете к нему присоединиться. Номер телефона 257-0107. Итак, внимание. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. То есть, что это мы с вами изучаем, пока находимся в гостях. 257-0107 – наш номер телефона. Доброе утро,
1: Шарик. Доброе утро. Да. Раньше смотрели фотоальбомы.
0: Угу. И делают вывод о хозяевах.
1: Конечно, вся история.
0: Понятно.
1: Хозяев на ладони.
0: Да, ничего не скрыть. Так, хорошо, отличное предположение, но это не фотоальбом.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Можно было еще, кстати, какой-нибудь вариант назвать. Сегодня нет ограничения, один или два. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Доброе утро.
0: Да.
2: Может быть, санузел?
0: Да, насколько все-таки он прекрасен, этот санузел, да, и вот такой вывод делают люди. Отлично, хорошее предположение, но нет, это не санузел.
2: То есть, изучая, именно вы прозвучало вопросы, да, или просто на что обращая внимание?
0: Изучая, да, изучая.
2: Изучая.
0: Угу.
2: Кухня.
0: Так, что там можно такое увидеть?
2: Ну, вот не знаю, просто кухня, состояние кухни.
0: А, вот, состояние. Хорошо.
2: Да.
0: Так, но это не связано с кухней.
2: Нет. Вообще не с кухней.
0: Нет.
3: Здравствуйте. Да. Я думаю, изучая обстановку, декор, книги, картины.
0: Так, хорошо. Это близко, но слегка не то.
3: А это конкретный должен ответ быть?
0: Да. То есть декор — это очень-очень общая история, да, и в целом, да, обстановка.
3: Ну, может, мебель?
0: Мебель, изучая мебель. Делают вывод о хозяевах. Интересно. Так, но нет, это не мебель. 257-0107 — наш номер телефона. Итак, в гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Что же мы там изучаем? Сидим, изучаем, что же... И делаем какие-то выводы.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит. Но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
4: Радио «Альфа».

0: 9:22. Вы слушаете Радио Альфа. Присоединяйтесь к невероятному вопросу. Номер телефона 257-0107. Сегодня он такой. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Что же там мы с вами изучаем? Ну или не мы с вами, кто-то изучает. Я вот не помню, изучал ли я прям специально. Может, не попадалось на глаза. 257-0107, наш номер телефона.
1: Доброе утро. Может быть, это на входе они что-то смотрят? Ну, например, чистоту обуви.
0: Почему бы и нет, кстати. Может быть. Но нет, не чистота обуви.
1: Тогда, может быть, какие-то есть вот принадлежности для спорта? Ну, вот там какие-нибудь обручи.
0: Делают вывод. Так, хорошо,
1: да,
0: здесь...
1: Да, люди что-то занимаются собою.
0: Хорошо. Так, тоже неплохое предположение, но нет, не связано.
1: Ну вот про кухню вы говорили, что нет. Я хотела еще сказать, что о чистоте посуды на кухне.
0: Я сейчас отойду. Открыл шкаф и там начал проверять.
1: Нет, я имею в виду, что иногда у некоторых прямо куча какой-нибудь грязной посуды.
0: Ну понятно. Так, хорошо. Но нет. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Доброе утро. Да? Может быть, изучая меню, которым, ну, угощают, скажем так.
0: Ничего себе, вот это гости. То есть пришел, а тебе еще и меню выдали.
2: Ну, не меню, я имею в виду, а угощение, то, чем угощают.
0: Все, я понял. То есть я представил, что вот, пожалуйста, выбирайте. Хорошо, изучая, делаешь выводы. Но нет.
2: Еще, может быть, бытовая техника.
0: Бытовая техника. Тоже делаешь выводы какие-то интересные. Да, может быть.
2: Чем пользуются? Какой техникой?
0: Я, кстати, скажу так. Некоторые из ответов, которые уже прозвучали, они на самом деле не то чтобы неверны, они просто не подходят в категорию 40%. То есть 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Я вот просто давно в гости не ходил, но если бы я сейчас пришел, я бы, наверное, бы не то чтобы выводы сделал, но я бы это заметил. Но нет, это не связано с тем, что вы сказали.
2: И не угощение, и не бытовая техника.
0: Нет. 257-0107 наш номер телефона. И вот знаете, я дам такую небольшую подсказку. В наши дни это не у всех легко найти дома. Да, казалось бы. 257-0107 наш номер телефона.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд. 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и не глубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
3: Радио Альфа.
0: Невероятный вопрос. Радио Альфа продолжается. Сейчас 5-минутный перерыв, а дальше вновь его задам. Так что присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107.
3: Реклама.
5: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
3: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
6: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная регистрация размещена на сайте nash.com.rf. Не оферта.
7: Ай, в этом костюме как в бане.
8: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
9: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
10: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
9: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
8: В «Мэнс Луке».
3: «Мэнс Лук». Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslookstore.ru.
11: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
12: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
14: 0+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
15: Радио «Альфа».

0: 9:31. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос еще пока держится, но кто знает, может, прямо сейчас, прямо через 10 секунд уже будет правильный вариант ответа. Узнаем. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Что же мы там с вами изучаем? Плюс я сказал, что в наши дни это не у всех легко найти дома.
1: Доброе утро.
0: Да. Большое.
1: Я думаю, что это либо библиотека, либо магнитики на холодильнике.
0: Интересное, кстати, предположение. Магнитики, холодильники. Можно сделать действительно какие-то выводы, кто где был, куда ездил. Так, насчет библиотеки. Это еще не точно. Причем вариант книги, я вам скажу, был назван. Но это слегка не точный вариант.
1: Ну ладно, да. Будем думать.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Быстро сдались как-то, вот опять же. Иногда удивляю, ведь осталось всего ничего. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Добрый день, это домашняя библиотека.
0: Домашняя библиотека. Кстати, был вариант книги, вот еще раз напоминаю. Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. Это не то, то есть это не совсем точно.
2: Ну, я понял, что книги, но там было в общем. Все-таки домашние книги дают сильно знать.
0: Ну, библиотека это тоже не то совсем.
2: Понял, спасибо.
0: Напоминаю, я смог выговорить слово. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Здравствуйте. А может быть, вот раньше диски стояли, какие фильмы смотрят люди?
0: Так, хорошо.
3: Книжки.
0: Вообще, конечно, я вот себе представляю эту историю, когда мы пришли как шпионы какие-то, изучаем. Так, здесь человек смотрел вот это, делал то. Но это книжки, кстати, вы сказали вариант ответа. Книжки, да. Это хорошо, но не точно. А вот диски, фильмы и музыка даже, музыка, вполне возможно, это совсем не то.
3: Совсем не то.
0: Да.
3: Ну все, ладно, поднимите.
0: Да, спасибо. Вот как бы вас не запутать окончательно, но вот такой у нас сегодня ответ. Тогда даю еще одну подсказку. Вывод делают об интеллекте и о мировоззрении люди, когда изучают это. То есть в гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. В наши дни это не у всех легко найти дома. И, как вы уже поняли, связано как-то с книжками. И вывод делают об интеллекте, о мировоззрении. 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваш вариант.
4: Здравствуйте. Вакцина от вируса папилломы человека может появиться в национальном календаре прививок до конца 2026 года. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Данные о распространении вируса бурбон в России нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Основной переносчик инфекции – американский клещ, известный как одинокая звезда. За первые 6 месяцев этого года бюджет Перми получил от пользователей платных парковок 376 миллионов рублей. Это на 125 миллионов рублей больше или на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Бизнес-класс». В Прикамье начались съемки третьей части серии фильмов про Бабу-Ягу. «Баба-Яга на каникулах». Эту ленту полностью снимут в Прикамье. Для части сцен кинематографисты использовали музей Хохловка и деревню Шемети в Добрянском округе. Часть массовых ролей в фильме исполнят студенты Пермского института культуры. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». Плюс 18 градусов на данный момент в Перми. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
5: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвин. Уральская, 63.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

Пока звучит музыка, которую мы любим, продолжается «Невероятный вопрос» на радио «Альфа». 9 часов 39 минут. И прямо сейчас я еще раз его повторяю, плюс еще две подсказки, которые уже были озвучены. В гостях 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая это. Первое. В наши дни это не у всех легко найти дома. И второе. Делают вывод об интеллекте, о мировоззрении. И я уже прям сказал, что это

0: возможно, сделать так. Да ладно. Да, правильный вариант ответа такой. Название авторов книг на книжной полке. Так что вот такой правильный вариант. То есть книги это еще было еще не то. Количество книг тоже вот не совсем. А вот название, авторы книг на книжной полке. Об этом, кстати, можно действительно сделать выводы. Хотя я себе представил, что можно и специально расставить какие-нибудь книги, значит, на книжной полке. Мол, я их читаю. На самом деле, там 2-3 страницы только первые были открыты. Я вас поздравляю. Правильный вариант ответа. И вам в подарок билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут?
1: Венера.
0: Венера. Расскажите, где вы находитесь, чем занимаетесь. Можно пару добрых слов передать.
1: Нахожусь в Мотовилихе, дома. С ребенком сижу. Всем привет. И всем хорошего лета. Солнечного.
0: Да, еще месяц у нас есть. Будем надеяться. На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевальной развлекательной программы «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето, напомню вам, каждую среду в 19.00.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-22-55. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
4: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГБОЙ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
7: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми, а точнее заторы, скажем так, сейчас наблюдаются на улице Ленина. И все еще, кстати, все не так уж просто. От Сибирской до улицы Куйбышева растянулись машины. Время проезда 15 минут, что на 11 минут больше обычного. Вот где основная проблема сегодня с утра пораньше. Петропавловская улица от Попова до Куйбышева. Время проезда 9 минут. На Карпинского потеряется 7. От моста через железную дорогу до Стахановской. На Стахановской улице сейчас от моста через железную дорогу до улицы Карпинского время проезда 7 минут. Еще на Монастырской, кстати, не совсем все быстро. От Осинской до Попова, но это совершенно стандартная история. Вам удачи в пути.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9:49 в Перми. Вот туман рассеялся, как-то стало повеселее на улице и потеплее, плюс 19 градусов на данный момент. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Катя Григорьева, продолжи далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый карапуз. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Жажду утолит арбуз.
2: Радио Альфа.

Пермь, кстати, посчитали любителей отдыхать. Сколько пермяков выбирается из дома в отпуск за пределы родного города. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет минута драйва. И вот тут решили выяснить, насколько сильно водители отвлекают вот эти все современные сенсорные экраны. Это, кстати, большой вопрос, но то, что действительно не отвлекает, это радио, которое у вас работает прямо сейчас. Просто едете, просто слушаете и наслаждаетесь инструментальной музыкой. Это Secret Service Odomago.

0: Перми 10 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае продолжают действовать лимиты на продажу бензина, а заправки закрываются на время беспилотной опасности. С 1 августа правительство России ввело новый запрет на экспорт горючего. Аграрии получили новый порядок обеспечения моторным топливом, а муниципалитеты смогут закупать топливо по общим правилам госзакупок. В Перми продолжаются работы по очистке рек Мулянка и Пыш от нефтепродуктов. Сейчас работы идут на 4 участках. Установлено 16 рубежей боновых заграждений и 23 линии бонов. Собрано около 6 тысяч кубометров грязной воды и более 130 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. В начале этой недели ветеринары намерены выпустить спасенных и очищенных от нефтепродуктов уток в их естественную среду обитания. Птицы и водоплавающих животных помогали доставать из рек волонтеры. Первые спасенные утки уже вернулись в природу. Их выпустили в водно-болотные угодья Красавинской поймы. Как пишет про Перм.ру, ранее глава Пермского района Ольга Андрианова обратилась к пермякам с просьбой, цитирую издание, «не гадить на берегу Мулянки». Конец цитаты. Ольга Андрианова сообщила, что кроме нефтепродуктов, берег Мулянки загрязнен мусором, в том числе строительными отходами. Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Пермском крае в августе. Средняя температура в августе в Прикамье будет около нормы или чуть ниже. Норма для Прикамья около 14-16 градусов выше нуля. Мощные волны жары, такие как в августе 21-23 годов, маловероятны, сообщает Гисцентр Классического университета. В России почти 25% взрослых страдают ожирением. Еще у 40% есть лишний вес. К такому выводу пришли эксперты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. Россияне все чаще выбирают для путешествий Урал, пишут ведомости. Растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса и горы, посещают национальные парки. Рост интереса связывают с поиском новых направлений для путешествий по России. Доллар сегодня 79.46, евро 91.19. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 11, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Еще немного о прогнозе погоды на август, долгосрочном, естественно. Предугадать все невозможно. Гисцентр ПГНИУ сообщает, что количество осадков, по оценкам некоторых различных агентств и центров, ожидается больше нормы в Прикамье. Но нужно иметь в виду, что большая часть месячной нормы уже выпала за первый день августа. Ну вот, как-то так, друзья. Так что будем надеяться на лучшее, как всегда.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложное экранное меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
1: Радио Альфа.
0: Самый лучший кофе в мире. Каким же вкусом он обладает? Об этом расскажем в новостях со всего света через 10 минут.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
4: Звоните 204-61-77.
5: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот это да! Ты съездила в город роз?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 10 часов 22 минуты. И сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
1: Радио Альфа.

0: 10:31 в Перми. Спонсор выпуска новостей на Радио Альфа Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземельным металлам как очень выгодную. По его словам, Штаты могут, цитирую, «забрать оттуда практически все, что захотят». Конец цитаты, заявил президент США. Средняя цена нового автомобиля в России в июне достигла 3 400 000 рублей, увеличившись за год на 7%. В Перми разрабатывается новая концепция улицы Пермская. Сейчас архитекторы предлагают сделать акцент на развитие поперечных связей, дворов. Это позволит использовать историко-культурный каркас этого района. Уже есть успешные примеры такого подхода. Это двор Тюза и старый кирпичный переулок. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 19 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный. 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
4: Отдыхай, тело и душа.
5: Да чего же хороша банька наша?
6: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
5: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
6: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
5: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: 10 часов 41 минута в Перми. Сегодня уникальный день. Только один официальный праздник. День арбуза. Ну, это еще и повод прикупить это лакомство, по всей видимости. Интересный факт. В Японии самые разные сорта арбузов выращивают. Им нет равных в этом. Например, там вывели квадратные арбузы, арбузы в виде пирамиды, арбузы с желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 10 сантиметров. Наша задача – выбрать самый лучший арбуз. Какую вы методику используете, ну уж решайте сами. Постучать, покрутить, повертеть, посмотреть на тот самый хвостик. Ну или поверить продавцу, в конце концов. Сладкий? Сладкий. Значит, беру. Впереди исторические факты. Что еще такого произошло в этот самый день? Через 7 минут.
1: Реклама.
2: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
4: А тебе-то зачем?
3: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
5: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
6: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
7: Ноль плюс.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
9: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, 10 часов 47 минут в Перми, 3 августа. И исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

Туристам в Прикамье рекомендовали не сплавляться по Усьве из-за подъема воды. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. И сейчас мы с вами слушаем одну из известнейших композиций Владимира Косма, французского композитора румынского происхождения, к фильму «Папаши». А я, кстати, вот недавно из этой же серии, грубо говоря, посмотрел фильм «Игрушка», причем вместе с детьми, детям 7-9 лет. И, знаете, им очень понравилось. Такой неспешное кино с отличным юмором и Пьером Ришаром в главной роли. Папаша Жона Жерар Депардье, напомню, он снимается. Друзья, с вами был Антон Нагибин. Вам не скучно понедельника. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: Перми 11 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября, пишет парламентская газета. В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускаются по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономии. Работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Легендарная буханка получила официальное признание. Ульяновский автомобильный завод переименовал семейство коммерческих авто старого грузового ряда в буханку. Теперь это не просто ласковое прозвище, а полноценное название. Оно уже появилось на сайте УАЗа, в прайс-листах, брошюрах и каталогах аксессуаров. На витрине буханка представлена сразу в 5 модификациях. Автобус, грузовой фургон, комби и 2 версии бортовой грузовой машины. В Перми за год спрос на покупку готового арендного бизнеса вырос на 89%. Строительные компании выросли на 56%. Интерес к покупке предприятий в сфере авто снизился на 2%, а в сфере услуг на 7%, сообщает Новокомпаньон со ссылкой на данные Авито. Также в рейтинге наиболее востребованного бизнеса в Перми вошли торговля, спрос на предприятия в этой сфере вырос почти на 20%, пункты выдачи заказов выросли на 18% и общий ПИД плюс 15% за год. Кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда в России. Число вакансий для этих мастеров выросло на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата кузнеца составила 130 тысяч рублей в месяц. На этом пока все новости. Курс доллара США на сегодня 79.46, евро 91.19. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно. С прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
2: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
2: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты — это Робби Уильямс открыл новый музыкальный час на радио «Альфа». Ну, а наша с вами дорога лежит и в новую рабочую неделю, еще в целый месяц лета. Сегодня понедельник, 3 августа. С вами Ирина Плотникова. Всем доброго утра. В Перми 11:10. Дорога-то у нас с вами одна, только все проходят ее по-разному. Пусть ваш путь будет успешным и интересным. Далее на радио «Альфа» группа «Кино» и через пару минут Шон Мендес и Камила Кабельо.
1: Реклама.
2: Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Bang!

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Eagles на радио Альфа. Половина двенадцатого в Перми, плюс 21 градус сейчас. В нашем городе днем температура воздуха еще поднимется. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты и Иран проведут сегодня переговоры, сообщает Москва-24. Американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это спасло бы множество жизней и позволило бы сэкономить немало сил. В Перми в Большом Савино задерживают вылет и прилет 4 рейсов. Об этом сообщает 59.ru. Сотрудников и посетителей Лимана Про эвакуировали. У входа в магазин заметили несколько пожарных машин. В МЧС рассказали, что сработала сигнализация. Причину устанавливают. В Пермском крае на этой неделе впервые за долгое время ожидается несколько дней с низкой влажностью воздуха. Такая погода установится со вторника по четверг. В целом до четверга ожидается умеренно теплая погода с дневной температурой плюс 20, плюс 24 градуса и без избытка осадков. На этом пока. Пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температурный максимум плюс 24 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Шоссе космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 2255.
1: В этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
5: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
2: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми полдень. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае продолжают действовать лимиты на продажу бензина, а заправки закрываются на время беспилотной опасности. С 1 августа правительство России ввело новый запрет на экспорт горючего. Аграрии получили новый порядок обеспечения моторным топливом, а муниципалитеты смогут закупать топливо по общим правилам госзакупок. В Перми продолжаются работы по очистке рек Мулянка и Пыш от нефтепродуктов. Сейчас работы идут на 4 участках. Установлено 16 рубежей боновых заграждений и 23 линии бонов. Собрано около 6 тысяч кубометров грязной воды и более 130 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. В начале этой недели ветеринары намерены выпустить спасенных и очищенных от нефтепродуктов уток в их естественную среду обитания. Птицы водоплавающих животных помогали доставать из рек волонтеры. Первые спасенные утки уже вернулись в природу. Их выпустили в водно-болотное угодье Красавинской поймы. Как пишет про Пермь.ру, ранее глава Пермского района Ольга Андрианова обратилась к пермякам с просьбой, цитирую издание, «не гадить на берегу Мулянки». Конец цитаты. Ольга Андрианова сообщила, что кроме нефтепродуктов берег Мулянки загрязнен мусором, в том числе строительными отходами. Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Пермском крае в августе. Средняя температура в августе в Прикамье будет около нормы или чуть ниже. Норма для Прикамья около 14-16 градусов выше нуля. Мощные волны жары, такие как в августе 21-23 годов, маловероятны, сообщает Гисцентр Классического университета. В России почти 25% взрослых страдают ожирением. Еще у 40% есть лишний вес. К такому выводу пришли эксперты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. Россияне все чаще выбирают для путешествий Урал, пишут ведомости. Растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса и горы, посещают национальные парки. Рост интереса связывают с поиском новых направлений для путешествий по России. Доллар сегодня 79.46, евро 91.19. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акции на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, день пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Инна на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Эта ягода богата клетчаткой, водой, и, конечно, это полезно для пищеварения и соблюдения водного баланса. Международный день арбуза отмечается сегодня, 3 августа. Самые интересные факты об арбузе собрала Анна Романова. Горячая десятка впереди. А через минуту с нами Стас Пьеха.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM. И слушайте нас без перерывов онлайн. Ссылка на вещание на alfa.fm.ru. Четверть первого в городе. Далее ФР Дэвид. Послушаем новую песню от Милен Фармера. Прямо сейчас встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине «Пусту дева» «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: каждым днем рассветы начинаются все позже, а закаты все раньше. И дело близится к осени. Моральный кодекс только что на Радио Альфа. Музыкальный час продолжит Мэдисон Марс. Пока новости. О главных событиях коротко. Полина Попова, спонсор выпуска на Радио Альфа. Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В строительном супермаркете «Лимано-Про» в Перми из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей и персонал. Специалисты выясняют причины срабатывания пожарной сигнализации, сообщает «Коммерсант» в Прикамье. В Перми готовность спортивной арены около ДКЖ достигла 50%. Как сообщил губернатор, подрядчик планирует закрыть тепловой контур до холодов. Сдача объекта планируется на вторую половину будущего года. Пермская финансово-производственная группа приобрела в Москве объект культурного наследия, историческую усадьбу Строгановых 18-19 веков. Сумма сделки составила порядка 550 миллионов рублей. Усадьба приобретена для сохранения памяти о роде Строгановых и его исторической роли для России, заявил председатель Совета директоров по ФПГ Андрей Кузяев. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Радио Альфа о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в Перми облачно. С прояснениями, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Днем до плюс 24.
2: Реклама.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: На самом деле все события нашей жизни остаются у нас в памяти. Вопрос только в том, как до них добраться. Я желаю нам с вами перелистывать в памяти только приятные события. А под золотую коллекцию «Радио Альфа» сделать это будет куда проще. Главные хиты минувших десятилетий впереди. В этом выпуске Мика, Бритни Спирс и Рик Эстли на «Радио Альфа».
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Perm». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Perm». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
9: Золотая коллекция. Радио Альф.

0: В Перми 13 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября, пишет «Парламентская газета». В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Рособорнадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть в единый госэкзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, служба приступает к разработке модели устной части для ряда гуманитарных предметов. Первым этапом станет введение устного экзамена по истории в 9 классах. Он войдет в штатный режим в 28-м году. После этого начнется работа над форматом для ЕГЭ. Глава Рособорнадзора подчеркнул, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет. В связи с этим нынешний девятиклассникам не стоит переживать. Максимум, что их ждет, участие в апробации модели для получения обратной связи. Подростки в России все больше втягиваются в азартные схемы, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. Об этом сообщает Life. Механизм открытия лутбоксов напоминает игровой автомат. Пользователь многократно пытается получить редкий приз случайным образом. Некоторые подростки тратят на это сотни тысяч рублей. Психологи называют лутбоксы новой формой азартных игр. Специалисты отмечают, что к подобным схемам особенно восприимчивы мальчики. Первым сигналом детской лудомании специалисты называют пропажу денег из дома.

0: После массированной атаки украинских беспилотников в Пермском крае увеличат количество мобильно-огневых групп, установят радиолокационные станции для обнаружения БПЛА. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, за последние месяцы проведена масштабная работа по усилению противовоздушной обороны, были установлены средства ПВО и радиоэлектронного подавления. В Яндекс.Картах появилась возможность выбрать маршрут для прогулки, например, по окрестностям Московского Кремля, храмам Петербурга, историческому центру Твери или парку Мон-Репо. Пользователям доступны более 400 вариантов в 36 городах России в популярных туристических направлениях. Каждый маршрут сопровождается описанием, фото и аудиогидом. Такую прогулку можно подобрать по продолжительности и тематике среди категорий «Архитектура», «Природные достопримечательности», «Музеи», «Прогулки с детьми», «Активный отдых» и другие. В завершении выпуска курсы валют: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 4 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 17 градусов ночью, завтра днем. Плюс 22-24.
1: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
1: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
4: Дневная романтик-коллекция радио «Альфа» для гармоничного продолжения вашего дня. Только музыка в ближайшие 20 минут. Впереди Эрос Рамазотти. Послушаем Сиси Кейч, Бурито с хитом «По волнам». Также нас ждут Реднекс и Лаура Паузини открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Эрос Рамазотти на радио Альфа. Это песня с его нового альбома. Пластинка вышла в ноябре прошлого года. В Перми 13:24. В продолжении этого часа Макси Прист. И после получасовых новостей расскажу о погоде на завтра.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: «Орса Групп» открывает продажи второй очереди квартала «Левченко». Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
8: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
7: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
9: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.

0: Та самая песня, которую исполняют футбольные фанаты, по крайней мере, команды «Спартак», это Максим на радио «Альфа». Сегодня 3 августа, о событиях дня коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило временный порядок поставок бензина и дизельного топлива для сельхозпроизводителей, пишет «Парламентская газета», он будет действовать до 1 ноября. В России хотят создать единую базу данных о происшествиях. Информация в нее будет поступать из региональных систем 112 и других источников. Концепцию поправок одобрил профильный комитет Совета Федерации, пишет «Парламентская газета». Почти 8 из 10 российских интернет-пользователей обращались к нейросетям за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос аналитического центра ВЦИОМ. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Во вторник, 4 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 17 ближайшей ночью. Завтра днем в Перми плюс 22-24 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроэнергии. Инструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Пример стойкости и жизнелюбия – это Селин Дион на Радио Альфа. Вы, конечно, слышали уже ее новый трек «Бонжур, пардон, мерси». Песня войдет в новый альбом певицы, релиз которого состоится уже в первых числах сентября. Вы слушаете Радио Альфа. Далее главные хиты минувших десятилетий, золотая коллекция. В этом выпуске Нивин Раум, Скорпионс и через пару минут Ким Уайлд.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
8: А тебе-то зачем?
7: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
9: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре,

0: и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. Братья-джентльмены. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 2 минуты. С новостями дня Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. При технической возможности проезд можно будет оплатить с помощью NFC, а билеты посадку оформить через единую биометрическую систему. Если стоимость билета зависит от уровня комфорта, перевозчик должен заранее сообщить пассажиру о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио и видеооборудования. Кроме того, в салоне разместят номер телефона для связи с водителем. Маркировка мясной продукции, за исключением колбасы, с 1 августа стала обязательной в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий. Для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Одновременно требования по маркировке станут обязательными и для крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Как отметили в пресс-службе, с момента начала регистрации 1 марта нынешнего года к системе «Честный знак» подключились более 1400 производителей мясной продукции и свыше 300 компаний. Импортеров. В новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ, из которых 17 новых на 15,5 тысяч мест и 746 отремонтированных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что все школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников.

0: участников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены 76 миллиардов рублей. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году за парты сядут 17 миллионов 800 тысяч учеников, из них 1,5 миллиона – первоклассники. В Перми на улице Борчининова между улицами Луначарского и Пушкина из-за строительно-монтажных работ с сегодняшнего дня временно прекратится движение автобусов. Автобусы номер 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 будут следовать в объезд по улице Крисанова. Маршрут номер 53 поедет по улицам Крисанова, Луначарского и Попова, а трамваи будут ездить без изменений. Продажи одежды и обуви в России за первые 5 месяцев года снизились на 10%, а по отдельным категориям на 15%. Об этом пишет «Коммерсант». При этом выручка магазинов выросла только за счет повышения цен. Компания объясняет подорожание ростом расходов на производство, материалы и доставку. Покупатели все чаще выбирают более доступные вещи вместо дорогих брендов. Особенно трудно приходится небольшим премиальным маркам. Некоторые из них уже сворачивают бизнес. В завершении выпуска курсы валют: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 4 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 17 ночью, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «Альма» на радио «Альфа» 104.1 FM. Конечно, у каждого из нас есть свой способ почувствовать вкус лета. Это и путешествия, это и фрукты, какие-то напитки. Арбуз, наконец-таки, сегодня Международный день арбуза отмечается. Но все-таки вкус лета – это не про какой-то идеальный день, а про то, что здесь и сейчас живем, как говорится, в моменте. Всем отличного продолжения дня. Вы слушаете радио «Альфа». Далее Оливия Дин с новой песней. Песни и группа «Звери» через пару минут.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
4: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
5: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
6: «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
8: Радио «Альфа».
9: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Всегда хорошая музыка, Оливия Дин на радио Альфа. И сегодня в невероятном вопросе выяснили, что, находясь в гостях, 40% из нас делают вывод о хозяевах, в том числе изучая названия и авторов книг на книжных полках. Невероятный вопрос, 12+, разгадываем по будням после 9 утра. И всю эту неделю Антон Нагибин за верный ответ дарит пригласительные на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00. То есть еще весь август у нас с вами впереди.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+. В этом костюме, как в бане.
8: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
9: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
10: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
9: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
8: В Мэнс Луке.
11: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
12: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
13: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
12: Строй

0: процедуры М-Скалп. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.

0: Чарли Пута и Селена Гомес на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. В Перми половина третьего, с новостями коротко к этой минуте Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщает РИА Новости. С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Он может помочь тысячам людей, страдающих игроманией. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости. 97% опрошенных россиян верят в настоящую дружбу, а на представление о ней у 70% опрошенных повлияла литература, сообщает РИА Новости. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Во вторник, 4 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, день пройдет без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, плюс 17 градусов предстоящей ночью, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама.
4: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
3: сердца. Радио Альфа.

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Это Мадонна на радио Альфа 104.1 FM. И без перерывов слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. Далее без перерыва Маранди, Элтон Джон и Моден Токен. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции радио Альфа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: Золотая коллекция. Радио.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 15.02 с новостями к этой минуте Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября, пишет ТАСС. В этом году ДЭК пройдет в рекордных 33 регионах и охватит около 48,5 миллионов избирателей. Одновременно стартовал прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения. Напомню, что выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Белоруссия завершает формирование 37-й десантно-штурмовой бригады на границе с Украиной, сообщил командующий силами специальных операций Александр Илюкевич. Воинское подразделение будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформирован один батальон, отмечает Интерфакс. В республике уже действуют три отдельные десантно-штурмовые бригады. Они располагаются в Витебске, Бресте и под Минском. От платного курса или другой образовательной программы можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Если занятия еще не начались, клиент вправе потребовать назад всю сумму. Если часть программы уже пройдена, организация может удержать только стоимость оказанных услуг и документально подтвержденные расходы. Штрафы и комиссии за сам отказ брать нельзя. Заявление следует передать лично под отметку о принятии или отправить заказным письмом. Вернуть деньги должны в течение 10 дней после обращения. Сервис «Суперджоб» провел опрос и узнал у пермяков, опаздывают ли они на работу. 75% считают себя пунктуальными и заявили, что на работу всегда приходят без опозданий. И лишь 4% признали, что задерживаются раз в неделю. Еще 7% опаздывают на работу несколько раз в месяц. 10% приходят на работу с опозданием несколько раз в год. Главные причины опоздания связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов пожаловался каждый третий опрошенный, на пробки 27%. 18% заявили о форс-мажорных обстоятельствах, 10% опоздали, так как проспали. Еще 6% объяснили опоздание семейными обстоятельствами. Российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования таких объектов выше, чем в классических отелях. Лидером по спросу на апартаменты стал город Сочи. Там доля такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 55%, передает ТАСС. На втором месте Архыз, третье место у Санкт-Петербурга, где на апартаменты приходится треть туристического спроса. В топ-5 вошли Владивосток и Калининград. В завершении выпуска курсы валют: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акции на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 4 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 17, днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Three Doors Down открыли новый музыкальный час на радио Альфа. Ну а без чего не обходится ни один день нашей жизни, без веры, надежды и любви, пусть они будут вашими спутниками. 15:10 в Перми, с вами Ирина Плотникова, отличного продолжения дня, далее нон-стопом на радио Альфа Лайнел Ричи, послушаем Алис Мертон, впереди Наутилус Помпилиус и уже через пару минут Кайра.
1: Реклама.
2: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх бар» на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: 15.33 точное местное. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня 3 августа. С кратким обзором событий дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Федеральная налоговая служба начала рассылать запросы трудоспособным, но официально безработным гражданам, которые приобретают дорогостоящее имущество. Вакцина от вируса папилломы человека может появиться в национальном календаре прививок до конца года. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В Ивановской области расположены лучшие в России дороги. В регионе свыше 94% основных трасс соответствуют требованиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Во вторник, 4 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 17 ближайшей ночью. Завтра днем в Перми плюс 22-24 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия всегда оставалась открытой к переговорам по урегулированию конфликта, а рассмотрение конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов, никогда не отвергала. Об этом известием заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, именно украинская сторона прервала переговорный процесс и впоследствии сама запретила вести переговоры с Россией. В России могут ввести так называемую материнскую зарплату, ежемесячную выплату на каждого ребенка в возрасте от 3 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева. Депутат отметил, что россиянки, воспитывающие 2 и более детей, зачастую не имеют возможности выходить на работу. В результате семья оказывается в ситуации, когда единственным источником дохода становится зарплата отца. Гусев подчеркнул, что без подобных инициатив повысить демографию невозможно. Около 3 миллионов заявлений подано в российские колледжи и техникумы к 1 августа в ходе приемной кампании, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. Рекордный показатель превысил результат за аналогичный период прошлого года на 500 000. Тогда в колледжи и техникумы подали 3,5 миллиона заявлений. В учреждения среднего профобразования было зачислено около 1 миллиона 100 тысяч человек. Центр организации закупок объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в Пермском сквере уральских добровольцев. Максимальная цена контракта составила 258,5 миллионов рублей. Как сказано в документации, подрядчик при разработке проекта должен предусмотреть ливневый водоотвод, систему видеонаблюдения, выделение детской, спортивной и зеленой зоны, а также дорожно-тропиночную сеть. В сквере планируется установить туалет, места для сидения, навесы и перголы. Ремонт сквера планируется завершить до 30 ноября следующего года. Россияне все чаще выбирают для путешествий Урал. Пишут ведомости, растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса и горы, посещают нацпарки Таганай и Зюраткуль и хребты Южного Урала. Доступные как короткие пешие походы на несколько дней, так и продолжительные маршруты с транспортом и размещением. Рост интереса связывает с поиском новых направлений для путешествий по России. В завершении выпуска курсы валют: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 4 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр Флеболог. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке» с 1 по 30 августа. Иллюзия станет реальностью. 0+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио «Альфа».

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили передавать 10% вводимого жилья очередникам. Это позволит быстрее обеспечивать квартирами граждан, стоящих в очередях, заявил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Почти 18 миллионов детей будут учиться в российских школах в новом учебном году, среди них 1,5 миллиона первоклассников. Такие данные Интерфаксу сообщили в Минпросвещение. Всего в стране будут работать 38 тысяч школ. Россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены, сообщают «Осторожно новости» со ссылкой на аналитиков компании «Пресс Индекс». Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 4 августа, в Перми облачно, с прояснениями, будет, осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 22-24 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
5: Отдыхай, тело и душа.
6: Да чего же хороша банька наша.
7: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
6: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
7: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
6: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
1: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены». Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобилей. Кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2 700 297. Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Ассоциация ОК, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановление по почте. В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Минтранс и МВД. Смена места работы не лишает граждан России права на получение ежегодной семейной выплаты, об этом сообщил Минтруд в мессенджере МАКС. В ведомстве пояснили, что на выплату могут претендовать работающие родители, воспитывающие двух и более детей. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимумов на человека. Кроме того, имущество семьи обязано соответствовать установленным требованиям. Среднее время, необходимое российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, за последние 10 лет увеличилось на 2 года. Об этом сообщают эксперты Института народохозяйственного прогнозирования РАН. Главная причина – опережающий рост стоимости квадратного метра за анализируемый период. Цена на недвижимость у медианных домохозяйств выросла более чем вдвое, тогда как доходы увеличились существенно меньше, отмечают эксперты. Самый короткий срок в северных и дальневосточных территориях с высокими зарплатами и низким спросом от 4 до 6,5 лет. Максимальные сроки в бедных регионах Сибири и Дальнего Востока от 11,5 до 13 лет. После массированной атаки украинских беспилотников в Пермском крае увеличат количество мобильно-огневых групп, установят радиолокационные станции для обнаружения БПЛА. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, за последние месяцы проведена масштабная работа по усилению противовоздушной обороны, были установлены средства ПВО и радиоэлектронного подавления. В период летних распродаж почти половина россиян не всегда понимает, как суммируются скидки и бонусы. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на исследование. Почти половина опрошенных хотела бы получать более персональные предложения, а 45% видеть понятные условия акций. Столько же респондентов пожаловались на слишком большое число уведомлений. Еще 43% сталкивались с отсутствием акционного товара, а 40% с предложениями, которые не соответствуют их интересам. В завершении выпуска курсы валют: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 4 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
3: 0+.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Пришло время рассказать о дорожной обстановке в Перми. К настоящему моменту на 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. На Стахановской улице Мира пробка примерно на 15 минут от моста до Советской Армии. На Ленина затор на 10 минут от газеты «Звезда» до Куйбышева. На Компросе можно потерять минут 6-7 на участке от Пушкина до Советской.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, по утрам в будни после 9 мы разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deckingdefisperm.ru.
2: Бам! И все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Если в круиз, то с «Кама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте «Кама Travel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: ООО «Кама Тревел» Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
4: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
7: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Москва уверена, что со временем украинский народ осознает истинные причины кризиса и увидит, кто вёл страну в тяжелую ситуацию и где на самом деле находится его будущее. Об этом заявили в службе внешней разведки России. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года, сообщили в Миноборнауке. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется со следующего года. В этом году россияне стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 4 августа, в Перми облачно, с прояснениями, будет, осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 22-24 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штук. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
2: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-694-783-57.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
4: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
8: Снова расскажу о дорожной обстановке в Перми к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, движение в городе на 6 баллов загружено. 20-минутная пробка на Ленина 25 октября до Куйбышева. Затор минут на 10-12 на промышленной от 1 Белоярского переулка до шоссе Космонавтов на Бродовском тракте, 4 Липогорской до Героев Хасана. На шоссе Космонавтов от Западного обхода до промышленной. Еще на Карпинского от моста до Стахановской. На Куйбышева от Механушина до Ленина и на Стахановской от моста до Карпинского.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 2 минуты. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Коалиция желающих постепенно угасает из-за отсутствия в организации выраженного лидерства. Об этом сообщает газета «Телеграф». Журналисты отмечают, что с уходом экс-премьера Великобритании Кира Стармера и невозможностью президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в президентских выборах в следующем году, существует опасение по поводу вакуума лидерства. Роль лидера коалиции в будущем может взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако политическая обстановка внутри его страны остается напряженной, говорится в статье. Автор материала считает, что сохранить коалицию возможно в случае, если действующий премьер-министр Великобритании Энди Бернам возьмет на себя роль ее лидера. Три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медстрахования. Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Обновление затронут учебники для начального, основного и среднего общего образования и заменит перечень, действовавший с прошлого года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профобразования. Кроме того, федеральный перечень включает учебники по истории для 5-9 классов под редакцией Владимира Мединского. В Перми на улице Борчининова между улицами Луначарского и Пушкина из-за строительно-монтажных работ сегодняшнего дня временно прекратится движение автобусов. Автобусы номер 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 будут следовать в объезд по улице Крисанова. Маршрут номер 53 поедет по улицам Крисанова, Луначарского и Попова, а трамваи будут ездить без изменений. Москва, Челябинск области и Ингушетия возглавили рейтинг регионов России по качеству автомобильных дорог по итогам прошлого года, сообщает РИА Новости. Исследование было проведено на основе данных Росстата и Росавтодора. Оценивались только дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Федеральные трассы, за которые отвечает правительство, в расчет не принимались. В тройку аутсайдеров попали Кировская, Волгоградская и Архангельская области. В этих субъектах нормативным требованиям соответствует минимальная доля дорог, что отчасти связано с климатическими и экономическими факторами. В завершении выпуска курсы валют: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 4 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 17. Завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060. Город Пермь.
2: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
3: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
11: 0+.
12: Продолжаем следить за ситуацией на дорогах Перми. Движение затруднено сейчас в городе, по данным Яндекс.Карт, на 6 баллов загружено. Почти 20-минутная пробка на Ленина 25 октября до Куйбышева. Скорость потока там не превышает 3 км в час. Затруднение минут на 10-12 на Куйбышево от Петропавловской до Революции, на Компросе от Монастырской до Екатерининской, на Карпинского от моста до Стахановской, на Стахановской от моста до Карпинского, а также на Петропавловской от Попова до Куйбышева.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстановиться. И просто отдыхать всей семьей в СПА. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей. Доставка по заказу Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. Ну и плюс.
4: Вот это да! Ты съездила в город роз?
5: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
6: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал Промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В XIX же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
0: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
0: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнс Луке.
6: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
7: Сказала грозная царица.
8: Хочу металлочерепицу.
7: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
9: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
10: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
11: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
10: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
12: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
13: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
14: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
15: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
14: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
16: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
17: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
18: 0+.
19: На радио «Альфа» информация о загруженности.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия всегда оставалась открытой к переговорам по урегулированию конфликта, а рассмотрение конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов, никогда не отвергала. Об этом известием заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, именно украинская сторона прервала переговорный процесс и впоследствии сама запретила вести переговоры с Россией. В России могут ввести так называемую материнскую зарплату, ежемесячную выплату на каждого ребенка в возрасте от 3 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева. Депутат отметил, что россиянки, воспитывающие 2 и более детей, зачастую не имеют возможности выходить на работу. В результате семья оказывается в ситуации, когда единственным источником дохода становится зарплата отца. Гусев подчеркнул, что без подобных инициатив повысить демографию невозможно. Около 3 миллионов заявлений подано в российские колледжи и техникумы к 1 августа в ходе приемной кампании, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. Рекордный показатель превысил результат за аналогичный период прошлого года на 500 000. Тогда в колледжи и техникумы подали 3,5 миллиона заявлений. В учреждения среднего профобразования было зачислено около 1 100 000 человек. Сервис «Суперджоб» провел опрос и узнал у пермяков, опаздывают ли они на работу. 75% считают себя пунктуальными и заявили, что на работу всегда приходят без опозданий. И лишь 4% признали, что задерживаются раз в неделю. Еще 7% опаздывают на работу несколько раз в месяц. 10% приходят на работу с опозданием несколько раз в год. Главные причины опоздания связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта. На задержку автобусов пожаловался каждый 3-й опрошенный, на пробки 27%. 18% заявили о форс-мажорных обстоятельствах, 10% опоздали, так как проспали. Еще 6% объяснили опоздание семейными обстоятельствами. Россияне все чаще выбирают для путешествий Урал. Пишут ведомости, растет интерес к маршрутам, которые раньше привлекали главным образом любителей охоты, рыбалки и сложных походов. Сейчас туристы отправляются в леса и горы, посещают нацпарки Таганай и Зюраткуль и хребты Южного Урала. Доступные как короткие пешие походы на несколько дней, так и продолжительные маршруты с транспортом и размещением. Рост интереса связывает с поиском новых направлений для путешествий по России. В завершении выпуска курсы валют: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 4 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная регистрация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
5: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
6: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках, веточка. Заказывайте. Планета Здорово. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Расскажу быстро об основных затруднениях на пермских дорогах. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, заторы минут на 10-12 наблюдаются на Куйбышево, Петропавловской до Революции, на Ленина от Сибирской до Куйбышева, на Стахановской от моста до Карпинского, на Карпинского от моста до Стахановской и на Петропавловской от Попова до Куйбышева.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
6: А тебе-то зачем?
5: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
7: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2-й этаж. «Братья-джентльмены».
8: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко. Избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
10: 0+.
11: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера с новостями уходящего понедельника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября, пишет «Парламентская газета». В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Рособорнадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть в единый госэкзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, служба приступает к разработке модели устной части для ряда гуманитарных предметов. Первым этапом станет введение устного экзамена по истории в 9 классах. Он войдет в штатный режим в 28-м году. После этого начнется работа над форматом для ЕГЭ. Глава Рособорнадзора подчеркнул, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от 4 до 5 лет. В связи с этим нынешним девятиклассникам не стоит переживать. Максимум, что их ждет, участие в апробации модели для получения обратной связи. Подростки в России все больше втягиваются в азартные схемы, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. Об этом сообщает Life. Механизм открытия лутбоксов напоминает игровой автомат. Пользователь многократно пытается получить редкий приз случайным образом. Некоторые подростки тратят на это сотни тысяч рублей. Психологи называют лутбоксы новой формой азартных игр. Специалисты отмечают, что к подобным схемам особенно восприимчивы мальчики. Первым сигналом детской лудомании специалисты называют пропажу денег из дома. Центр организации закупок объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в Пермском сквере уральских добровольцев. Максимальная цена контракта составила 258,5 миллионов рублей. Как сказано в документации, подрядчик при разработке проекта должен предусмотреть ливневый водоотвод, систему видеонаблюдения, выделение детской, спортивной и зеленой зон, а также дорожно-тропиночную сеть. В сквере планируется установить туалет, места для сидения, навесы и перголы. Ремонт сквера планируется завершить до 30 ноября следующего года. В Яндекс.Картах появилась возможность выбрать маршрут для прогулки, например, по окрестностям Московского Кремля, храмам Петербурга, историческому центру Твери или парку Монрепо. Пользователям доступны более 400 вариантов в 36 городах России в популярных туристических направлениях. Каждый маршрут сопровождается описанием, фото и аудиогидом. Такую прогулку можно подобрать по продолжительности и тематике среди категорий архитектура, природные достопримечательности, музеи, прогулки с детьми, активный отдых и другие. В завершении выпуска курсы валют: доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП Давлетшина Рустем Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 4 августа во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 17 ночью, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
0: Радио Альфа. Реклама.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».
6: You shot me so damn well, yeah, bum, bum. You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM. It's a kind of magic.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансово выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 4 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов. Завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 4 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов. Завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансово выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
0: Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 4 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов. Завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Наши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207.